0: That is why patient zero must be stopped.
1: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
2: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
3: Владимир Александрович, когда в Москву?
4: Когда вы в Москву собираетесь?
5: Когда в Москву поедете?
4: Когда в Москву?
6: Когда в Москву?
7: На ракете.
8: Președintele chinez Xi Jinping a sosit în Statele Unite între timp, iar în mod excepțional a fost întâmpinat personal de președintele Donald Trump, chiar la scara avionului l-a primit. Iată imaginile.